0: Radio Piratona, 106.1, emitiendo desde Algalab.
1: Когда на Земле растает все льды, уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясения на Земле.

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Double O9. Это город. Рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь в словах, наложенных на ноты. Ты мало слышал о нас, принимай заказ. Хип-хоп, который выделяется из серых масс. Музыка, перебирающая интеллект. Слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия, рождение